0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий» краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Минюст Соединенных Штатов Америки заявил во вторник, что ФБР раскрыло группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня во время проведения там турнира по смешанным единоборствам UFC по случаю 250-летия Соединенных Штатов и юбилея президента нашей страны. По делу арестованы 5 человек. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства. Верховный суд нашей страны вскоре рассмотрит вопрос, могут ли задержанные иммиграционно-таможенные службы Соединенных Штатов с серьезными криминальными обвинениями содержаться под стражей неопределенно долго, пока продолжается процедура их депортации. Страны Большой Семерки договорились увеличить поставки оружия Украине и усилить давление на экономику России. А тем временем, как сообщает издание «Политика», Трамп пообещал лидерам стран G7 поддержать Украину в обмен на их помощь в разминировании Ормузского пролива. Болгария не поддержала часть 21-го пакета санкций ЕС против России. По словам министра иностранных дел страны, Болгария возражает против некоторых энергетических санкций, так как они могут повлиять на безопасность страны. И, кроме того, Болгария выступает против введения санкций в отношении главы Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла. По мнению министра иностранных дел, это попадает в категорию символических санкций. И власти в Иркутии демонтировали памятный знак жертвам политических репрессий на мемориальном кладбище поселка Юр-Шор. Памятник был открыт 14 октября 2010 года. На табличке выбиты 33 фамилии, а над ними размещен герб Украины. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Дождливо чуть-чуть может быть сегодня в Филадельфии, а в отдельных районах даже могут быть не только дожди, но и грозы. При температуре 80 градусов по Фаренгейту. Возможно, что в четверг воздух прогреется даже за 90. Ну, а потом все вновь вернется в норму с пятницы. Будет где-то 84-85 градусов по Фаренгейту дальше до конца этой недели. В Порт-Метро и Риверане Большого Сета тоже абсолютно нормальная летняя погода. В Портленде 80-85 в ближайшие дни. В районе Большого Сиэтла 75-80 градусов по Фаренгейту. Но самым таким прохладненьким ночком, судя по всему, будет суббота. В Портленде и в районе Большого Сиэтла будет где-то в районе 73-75 градусов по Фаренгейту. Сухо.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через Carp Android Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вначале к срочной новости. Как мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий», Минюст Соединенных Штатов Америки заявил во вторник, что ФБР раскрыла группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня. То есть во время проведения там турнира по смешанным единоборствам UFC по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки и юбилея президента нашей страны. Нападение было пресечено на этапе подготовки. Конец цитаты. Так написал во вторник, 16 июня, в социальных сетях директор ФБР Кеши Паттери, добавив, что операция проводилась сразу в нескольких штатах нашей страны. Как утверждают правоохранительные органы, злоумышленники собирались атаковать беспилотниками со взрывчаткой здания вблизи Белого дома и обстрелять особо важные цели, то есть high-value targets. Один из подозреваемых был арестован на прошлой неделе в штате Огайо после того, как следователи изучили зашифрованные сообщения, касающиеся других предполагаемых участников сговора. В обвинительных документах сказано, что в этих сообщениях их авторы, я цитирую, демонстрировали ультрарелигиозные и ультраправительственные настроения. Конец цитаты. Всего к настоящему моменту арестовано 5 человек. Их имена уже обнародованы. Задержанный в Огайо – это 19-летний Тайсон Пропер. Также в разных штатах были арестованы 24-летний Брайан Омар Ро и 32-летний Майкл Эллен Томас из Калифорнии, 32-летний Дэниел Эскридж из Миссури и 31-летний Абрам Эрмусилио Альварес из Небраски. Каждому из них предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства. Так говорится в заявлении Министерства юстиции. И согласно судебным документам, подозреваемые планировали с помощью дронов посеять панику и направить убегающих от беспилотников людей к зоне действия группы снайперов. Затем вторая группа нападающих должна была штурмовать ворота Белого дома. По версии следствия, участники сговора хотели спровоцировать начало революции, расстреляв важные цели, то есть состоятельных людей и политиков, присутствовавших на турнире UFC. Как утверждают правоохранительные органы, участники группы обсуждали между собой недовольство коррупцией в правительстве, ход расследования по делу Эпштейна, то, что дата-центры лишают города воды и также другие действия властей. Конец цитаты. Также члены группы заявили, что хотели защитить Соединенные Штаты, которые развиваются в неправильном направлении. Конец цитаты. Так говорится в документе ФБР. Для этого они намеревались разрушить Соединенные Штаты, чтобы потом их можно было построить заново. Конец цитаты. Цитируют сотрудники спецслужбы планы этой группы. Мероприятие UFC в Белом доме, посвященное 250-летию нашей страны и 80-летию нашего президента, было закрытым мероприятием, но очень многолюдным. Около 4300 человек находились на лужайке Белого дома, и еще около 85 тысяч человек могли смотреть бои UFC с территории в непосредственной близости от здания. В судебных документах, касающихся Альвареса, говорится, что группа заговорщиков рассматривала в качестве потенциальной цели президента нашей страны Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и Илона Маска, а также нескольких выборных должностных лиц, хотя не все из них присутствовали на этом мероприятии. Трамп, которого спросили о предотвращенном нападении во вторник во время саммита G7 of Trans, сказал, что он ничего об этом не слышал. Конец цитаты. О планах группы и о ее существовании, как следует из заявления силовиков, стало известно благодаря Проперу. Его мать позвонила в местные правоохранительные органы поздно вечером 10 июня, всего буквально за несколько дней до этого важного мероприятия в Белом доме, поскольку была весьма обеспокоена тем, что сын купил много огнестрельного оружия. Также она заметила, что сын переписывается онлайн с людьми в группе, которая, согласно ее описанию, состояла из бывших военнослужащих и была основана на христианских ценностях. На допросе ФБР 11 июня Пропер признался в участии в подготовке атаки и рассказал, что они с соучастниками начали общаться друг с другом примерно в марте через группу в ТикТок под названием «Авангард стариков». В некоторых судебных документах упоминается название другой «Авангард Старой Республики». То есть «Vanguard of the Old Republic». Неясно, связана ли группа с какой-либо более крупной

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Подозреваемые распространили карты Вашингтона, где были указаны места расположения снайперов, точки запуска беспилотников и электросети, как потенциальные цели. И в материалах дела есть также скриншоты постов из соцсети, где присутствовали карты, тактическое снаряжение и оружие. Как указано в документах, касающихся Пропера, он говорил, что не собирается стрелять в людей, но некоторые другие члены группы намеревались применить насилие. Если подозреваемые будут признаны виновными в сговоре с целью убийства, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на 29 июня.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а сейчас у нас будет впереди очень и очень интересное интервью, даже 2 интервью вице-президента Джей Ди Венса на канале Fox, в котором он также расскажет о предотвращенном теракте в Белом доме.
3: Господин вице-президент, добро пожаловать. Как ваши дела? Я вас не так часто вижу. Да, я вас очень рад видеть. Смотрите, вы начали свою жизнь в Апалачах, и у вас было очень тяжелое детство. Вы росли в бедности, пережили трудные времена, вы подвергались насилию в семье, ваша мама боролась с наркотической зависимостью, у вас была набожная бабушка. И теперь вы вице-президент, вам 41 год, и сейчас вы ведете переговоры о том, что может стать путем к миру на Ближнем Востоке впервые, ну, наверное, за 1000 лет. Неплохая жизнь у вас. Совсем не жалуюсь, мой друг, это правда. Такое возможно только в Америке. Я думаю, что если у тебя такая жизнь, как у меня, ты должен испытывать невероятную благодарность к этой стране. И лучший способ делать это — просто стараться делать свою работу настолько хорошо, насколько это человечески возможно. В основном именно об этом я и пишу в своей новой книге, об этом ощущении. Знаешь, моя жизнь была настолько счастливой. В каком-то смысле мне приходилось нелегко, конечно, но во многих отношениях, Шон, я просто был так благословлен. И у меня есть ощущение, что Бог всегда заботился обо мне. Даже когда я сбивался с пути, когда называл себя атеистом, та вера, которой меня как бы наполнила моя бабушка, всегда была где-то на заднем плане и, конечно, является важной частью того, как я сегодня выполняю свои обязанности. Но это просто важная часть того, кем я являюсь. Она в корне проливает свет на все остальное, что касается меня. И, надеюсь, люди возьмут эту книгу в руки, узнают немного обо мне, узнают немного о моем духовном пути, и, возможно, это будет им полезно. Что ж, мы поговорим об этом подробнее, о вашей книге. Давайте вначале поговорим об иранской сделке. Что меня раздражает в иранцах, говорит Дональд Трамп, так это то, что кто-то из представителей этого правительства выходит и опровергает слова президента. И они обнародовали, цитирую, меморандум о взаимопонимании, который был подписан. Официальное подписание состоялось в пятницу в Женеве. И он во многом противоречил тому, что говорит президент Трамп. Есть ли в этом какая-то доля правды, что они опубликовали? Нет. Я видел много дезинформации на эту тему. Я видел, как 24 миллиарда долларов уходят из США в Иран. Эта цифра абсолютно ложная, полностью выдуманная. По сути, Шон, суть всего этого заключается в следующем, и вы это оцените. Во-первых, Хормузский пролив был немедленно открыт. Вы уже видите, как цены на нефть существенно снижаются. Я думаю, что они будут снижаться еще больше. Во-вторых, это гарантирует, что Иран никогда не будет ядерного оружия. И в-третьих, в соглашении прямо говорится. Слушайте, если иранцы готовы изменить свой курс, если они готовы вести себя как нормальная страна, прекратить попытки создать ядерное оружие, прекратить попытки финансировать терроризм по всему Ближнему Востоку, то мы готовы кардинально изменить наши отношения с ними. Вот что предложил президент. Конечно, нам нужно будет это все проверять. Нам нужно увидеть реальный прогресс и реальные действия со стороны Ирана. Не только слова. Они знают, что это часть соглашения? Да, безусловно. Это прямо прописано в соглашении, Шон. И вот в чем дело. Да, вы правы. Иногда, когда, знаете, информация об этой сделке просочится, когда кто-нибудь на пропагандистском канале в той стране, в Иране, скажет что-то неправдивое, думаю, это вполне ожидаемо. Меня это тоже раздражает. Но вполне ожидаемо, что какой-нибудь придурок скажет что-то неправдивое о сделке. Но что действительно бесит меня, раздражает и является неожиданным, так это когда американские СМИ буквально перенимают тезису и пропаганду КСИРа, которые, ну, вообще не находят никакого подтверждения в тексте соглашения, которое мы на самом деле выработали, и не имеют под собой никаких реальных оснований. Это соглашение выгодно для американского народа. Иранцы не получают ни цента, пока не научат вести себя должным образом и не изменят свое поведение. А это означает, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Вот почему мы это сделали. Когда вы говорите, что они не получат ни цента, получают ли они когда-либо американский цент, доллар налогоплательщика? Нет. Во-первых, прежде всего, они никогда не получат цента из денег американцев. Никогда.

0: да, точка. Даже близко нет. Мы говорили о том, что для Соединенных Штатов будет большая экономическая выгода от снятия многих санкций и возвращения Ирана в мировую экономику. В этом заключается огромная выгода. Речь не о американских деньгах, но это может привести к значительному экономическому процветанию. Президент сказал им, мы хотим, чтобы вы стали успешной страной, но для этого вам нужно отказаться от этой угрозы. Вы должны отказаться от стремления обладать ядерным оружием. И если вы это сделаете, Соединенные Штаты готовы наладить гораздо более лучшие отношения с вами. Хорошо, давайте вот об этом поговорим. Самая главная новость, которую я читал в преддверии сегодняшнего интервью, это то, что катарцы предоставят Ирану $300 миллиардов с одобрения и под печатью США. Президент действительно выступил с заявлением, в котором он опроверг все это. Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием, а история о том, что США платят Ирану $300 миллиардов, это фейковые новости. «Мы не даем им ни одного американского доллара», — пишет президент. Во-первых, это правда, а во-вторых, давали ли США когда-либо согласие на то, чтобы катарцы выплачивали эти деньги Ирану? Нет, мы не давали. В соглашении сказано, что они не получат ни цента из американских денег. Это просто факт. Шон, в соглашении действительно говорится, что если иранцы будут вести себя должным образом, будут сняты санкции, и если иранцы будут интегрированы в мировую экономику, мы пригласим другие страны, не нас, а другие страны будут инвестировать в их страну. Это нормально. Но только если они будут соблюдать условия соглашения. На самом деле у нас здесь есть выбор, правда же? Президент Соединенных Штатов дал нам возможность выбора, и это великолепно для американского народа. Давайте на мгновение отступим назад. Их обычная вооруженная сила уничтожена, их программа по созданию ядерного оружия уничтожена, а Ормузский пролив открыт. Теперь у нас два пути. Открыт ли он бесплатно? Да, бесплатно абсолютно. Никто не будет платить за проход через него. Первый путь — это дальнейшее ухудшение иранской экономики. Мы этого не хотим. Это не в наших интересах, но для того, чтобы они смогли выбрать второй путь, а именно реинтеграцию в мировую экономику, они должны вести себя как нормальная страна. На самом деле это очень простой принцип, и отличие от предыдущих подходов иранского правительства и предыдущих переговоров заключается, во-первых, в том, что президент ведет переговоры с позиции силы, а во-вторых, в том, что мы действительно ведем переговоры напрямую с иранцами, с руководством. Я не могу вам сказать, будут ли они через 5 лет выполнять свои обязательства, потому что я не могу предсказать будущее. Но вот что я могу вам сказать, так это если они не выполнят свои обязательства, они не получат ни цента ни от кого, от США вообще никогда, но от кого-либо тоже не получат вообще. Президент много раз говорил мне, я могу в любой момент возобновить бомбардировки и уничтожить их за 5 минут. Насколько важны были вот эти две атаки, которые произошли на прошлой неделе, одна из которых последовала за тем, как был сбит наш вертолет «Апачи»? Ну, что это показало, что мы настроены серьезно, что здесь действительно есть два варианта. Есть военный вариант, есть дипломатический вариант. И если они не собирались выбирать дипломатический вариант, то у президента все еще оставались военные варианты, которые он мог использовать. Но дело не только в этом, Шон. Одна из вещей, о которой американские СМИ практически не пишут, это то, когда речь идет об Ормузском проливе, иранцы пытаются перекрыть пролив, чтобы задушить мировую энергетическую экономику. Американские СМИ совершенно не освещают тот факт, что за последние 3 недели мы добыли из Ормузского пролива под контролем Центрального командования США больше нефти, чем за первые 3 месяца этой операции. Что это означает? Это означает, что рычаги влияния иранцев с каждым днем ослабевали, и наша позиция с каждым днем укреплялась. И я думаю, именно поэтому мы заключили сделку, которая, в принципе, выгодна для американского народа, при условии, что иранцы выполнят свои обязательства. А если они их не выполнят, нам от этого ничуть не хуже. И по сравнению с тем, в каком положении мы находимся сейчас, ничего не изменится. Многие задают вопрос, почему бы не обнародовать этот меморандум? Вы сказали, что это произойдет на этой неделе. Смотрите, Шон, существуют определенные дипломатические протоколы, определенная последовательность действий, в которых участвовали пакистанцы, катарцы, и, как сказал президент, соглашение будет обнародовано в пятницу. Он может принять решение обнародовать соглашение и раньше. Но в пятницу у нас запланирована официальная церемония, и именно тогда президент хочет подписать меморандум и обнародовать его. Позвольте мне перейти вот к какому вопросу, и это важно. Президент всегда был последователен в этом вопросе. Они не могут и никогда не будут иметь ядерного оружия. Как мы сможем это проверить? Будут ли у нас американские наблюдатели на месте? Что будет с ядерной пылью? Ее уничтожат или вывезут оттуда? Будем ли мы участвовать в этом? Будет ли это, знаете, похоже на то, что мы делали в Ливии несколько лет назад? Шон, смотрите, мы собираемся уничтожить высокообогащенный материал, так называемую ядерную пыль, и мы сделаем это совместно с иранцами. Именно так заявил президент. Он хочет, чтобы мы работали с иранцами и международными организациями над уничтожением этих запасов обогащенного материала, потому что это действительно отбросит их еще немного назад. Мы уже практически уничтожили их программы, но это заставит их отступить еще далеко-далеко. Это важно для США? Они соглашаются больше не заниматься обогащением? Сейчас они соглашаются ликвидировать запасы обогащенного материала. Если они не дойдут до того момента, когда согласятся прекратить обогащение, то не получат других преимуществ, предусмотренных соглашением. Именно так устроена эта сделка. Многие технические детали мы будем уточнять в течение следующего месяца, двух месяцев. Но основная структура такова. Они могут получить очень много, если будут выполнять требования США. Они ничего не получат, если не будут выполнять ни одного требования. Одна из самых пугающих вещей, которые мы узнали в ходе операции «Эпическая ярость», является дальность баллистических ракет Ирана. Они могут поразить Париж, Лондон. Должно ли это вообще закончиться? Это часть борьбы с финансированием терроризма. Они должны перестать быть источником региональной нестабильности. Если они этого не сделают, то не получат никаких выгод от этой сделки. И вот в чем заключается гениальность подхода Трампа. Он говорит, послушайте, для народа Ирана открывается так много возможностей. Большее процветание, больше тесная экономическая интеграция с миром. Но чтобы получить все это, они должны вести себя как нормальная страна, прекратить финансировать терроризм, прекратить попытки создать ядерное оружие. И в этом действительно заключается суть сделки. По сути, мяч находится на стороне иранцев, Шон, потому что мы в любом случае уже выиграли. Их ядерная программа будет уничтожена, какой бы путь они ни выбрали. Пролив Армуз останется открытым, какой бы они путь ни выбрали. Их обычные вооруженные силы уничтожены, какой бы путь они ни выбрали. Это дает иранцам возможность выбрать, стать нормальной страной или нет. Но США окажутся в гораздо более выгодном положении, независимо от того, что они выберут. Сегодня вы выразили оптимизм, который меня несколько удивил, говоря о том, что отношения изменились. Вы упомянули и сослались на тот факт, что впервые за 47 лет Америка обращается напрямую к местному руководству Ирана, включая как сторонников жесткой линии, так и тех, кто придерживается более политически сбалансированной позиции. Это правда? Это правда. У нас никогда не было настолько тесного уровня прямого общения с иранским руководством. Конечно, предыдущее поколение иранского руководства в основном ушли со сцены благодаря тому, что произошло за последние несколько месяцев. Но есть еще кое-что интересное, Шон. Вы говорите о сторонниках жесткой линии и умеренных. Что меня удивляет в их системе, так это то, что мы видим даже людей, которых я бы отнес к числу ястребов, и которые как бы говорят, знаете что, возможно, мы совершили ошибку, поступая так, как поступали последние 40 лет. Может быть, нам стоит начать с чистого листа в отношениях с США. Как всегда, как говорит президент Шон, мы доверяем кому-нибудь? Нет, мы никому не доверяем. Мы проводим проверки, протягиваем руку и говорим, послушайте, если вы, ребята, готовы измениться, мы тоже готовы изменить наш подход к вам. Давайте поговорим. В любом месте, где угодно, когда угодно, американские инспекторы будут там, это часть соглашения? Это то абсолютно, о чем мы ведем переговоры, Шон. Это одна из последних деталей, которую предстоит здесь уточнить. Если вернуться к первоначальному соглашению Обамы и СВПД, то в нем было несколько серьезных проблем. Во-первых, кстати, арабские страны Персидского залива ненавидели соглашение Обамы. Почему? Потому что они считали, что оно давало иранцам возможность действовать как злонамеренный игрок. Оно фактически обогащало иранцев в то время, как они вели себя неподобающим образом. Нынешнее соглашение арабские страны Персидского залива любят, потому что понимают, именно такое соглашение способно коренным образом преобразить Ближний Восток. Еще одна проблема этого соглашения заключалась в том, что режим инспекции фактически отсутствовал. Некоторая инспекционная деятельность велась, но в целом она была практически отсутствующей. Это возвращает нас к нашему основному принципу. Если они продемонстрируют поддающиеся проверке обязательства, это означает реальный режим инспекции, то они могут получить выгоду от этого соглашения. Обама сказал, что я не думаю, что эта сделка лучше той, которая у нас была до этого. Его соглашение кардинально отличалось от того, что вы здесь сегодня описывали, правда же? Если бы я спросил президента, бывшего президента, я бы сказал, Обама, почему же, если это одно и то же, арабские страны Персидского залива ненавидели вашу сделку, а нашу любят? Ведь именно они находятся в этом регионе. Они знают, что значит обогащать самый ужасный террористический режим в мире. И они знают, что значит начать жизнь с чистого листа и двигаться к другому будущему. Поэтому я считаю, что президент Обама должен признать, те, кто находится ближе всего к этой ситуации, любят сделку Трампа. Они ненавидят сделку Обамы. И это, пожалуй, самая весомая поддержка данного плана. А можно я уточню? Они собираются сдать ядерный арсенал. Они соглашаются отказаться от ядерной пыли. Они соглашаются на инспекции. Они не получат ни одного доллара от американских налогоплательщиков. И вы действительно верите, что режим, которому, как я считаю, вообще нельзя доверять, я называю его культом смерти, что именно привело их к этому? Что изменилось? Почему они сейчас согласны на все на это? Может, дело в том, что они уже четвертый год у власти? Ну, слушай, тут комбинация факторов. Прежде всего, я тоже ни во что не верю никому. Это очень важно. Президент сказал, что мы должны все перепроверять. Но мы будем вознаграждать их действия, мы не будем вознаграждать слова. Но в корне дело в том, что, во-первых, мы имеем дело уже с третьим или четвертым поколением их руководства. А, во-вторых, они увидели, что президент настроен серьезно, они увидели, что он готов использовать это давление и действительно сделать все необходимое, чтобы заставить иранцев сесть за стол переговоров. И в-третьих, Шон, это важно. Об этом мало говорят, кстати. Их экономика уже очень долгое время находится в состоянии свободного падения. Если сложить все рычаги давления президента, новое руководство и тот факт, что их экономика находится в упадке, я думаю, что они видят здесь реальную возможность начать жизнь чистого листа, при условии, что будут поступать правильно. Что касается процесса проверки, как только мы договоримся, они либо выполнят взятые на себя обязательства, либо придется решать, что делать дальше. А что вы скажете вот таким людям, которые, вот как я, которые все эти годы очень скептически относились к этому режиму? Главный государственный спонсор терроризма. Они кричали «Смерть Израилю! Смерть Америке!» Я скептичен. Если все это правда... Еще Рейган говорил об этом еще в 85-м году. Что теперь-то изменилось? Он сказал, что в этом регионе может появиться шанс на мир, и что, возможно, все эти страны наконец-то начнут ладить друг с другом. И вы даже выразили надежду, что это может стать результатом данного процесса. Я повторюсь, страны Персидского залива под руководством президента действительно считают, что это возможно. Они ни во что, они никому не верят тоже, они не уверены, они не собираются предсказывать, что будут делать иранцы через 5 лет, но они видят реальную возможность. Так что мы пойдем по этому пути, мы посмотрим, насколько серьезны намерения иранцев. И Шон, вы спросили, а что если они не выполнят обязательства? Что если они не сделают того, что обещали? Ну, во-первых, они не получат никаких выгод от этой сделки. И как сказал бы президент, все козыри у нас, карты у нас. Их экономика по-прежнему находится в очень тяжелом положении, и если они не получат ту помощь, которая им действительно необходима для достижения прогресса, у нас по-прежнему будет невероятная военная мощь. У нас по-прежнему будет дипломатическое влияние на них. У нас все козыри в руках. И если они не выполнят свои обязательства, мы придумаем, что делать с этим. По сути, если бы мне пришлось гадать или интерпретировать слова президента, я знаю президента Трампа уже более 30 лет, я бы сказал, что это означает вернуться и возобновить бомбардировки. Это возможно, возможно, так может быть. И он так и поступит. Я не думаю, что он будет колебаться. Это может означать, что блокада будет возобновлена. Это может означать многое, но президент заявил, что не хочет этого. Он хочет, чтобы Иран стал нормальной страной. Позвольте вот такой вопрос задать. Это скорее философский вопрос, потому что я пришел к такому выводу, зная Дональда Трампа более 30 лет, некоторые люди пытаются изобразить его как изоляциониста. Я думаю, ну слушайте, он уничтожил халифат ИГИЛ, ликвидировал Сулеймани, ликвидировал Аль-Багдади и его соратников, сбросил на Афганистан мать всех бомб и взял на себя обязательства по операции «Полночный молот», «Эпическая ярость» и «Мадуро». Это не изоляционист он, а он никогда им и не был, кстати. Шон, как бы я сказал, он проводит внешнюю политику, Америка прежде всего. Он использует экономическую и военную мощь США для защиты интересов американского народа. Однако интересно, что люди всегда спрашивают меня, как убедиться, что война с Ираном не превратится в трясину, и как возможно, некоторые из этих конфликтов в начале 2000-х. И я всегда отвечаю. Чтобы этого не произошло, нужно поступать так, как поступает Дональд Трамп. Ставить четкие цели, достигать этих целей, а затем переоценивать, нужны ли вам новые цели, или вы уже достигли того, что нужно было достичь. И именно поэтому президент смог провести, представьте себе, очень осторожные, очень успешные военные операции, которые являются частью более широкой стратегии по улучшению положения Америки в мире. Что американцы должны вынести из того, что вы сегодня здесь говорите, из той надежды, которую вы выражаете, что мы переломили ситуацию, и этот конфликт может закончиться наконец? А как насчет других стран, которые могут оставаться в состоянии конфликта с ними, с Ираном? Очевидно, Израиль будет такой. Ну, смотрите, если эта сделка сработает, и если мы действительно получим то, чего ожидаем от этих переговоров, то у нас будет более широкая региональная стабильность и мир. Причина, по которой наши арабские союзники, наши союзники из стран Персидского залива так воодушевлены этой сделкой, заключается в том, что они считают это началом новой эры на Ближнем Востоке. Но я повторюсь, если это так не будет, то это так не будет. Если иранцы не будут соблюдать условия, то мы вернемся к тем же отношениям, что были раньше, когда все козыри находятся в наших руках. Я действительно верю, что если посмотреть на это с точки зрения израильтян, и, конечно, нам больше всего дорог американский народ, но израильтяне были великолепными партнерами во многих из этих вопросов, то с нашей точки зрения это устранило иранскую ядерную угрозу. Это хорошо для Израиля. Это также хорошо для остальной части региона. Мы существенно ослабили их экономическую и военную мощь. Это хорошо для Израиля, а также для остальной части региона. Эта сделка пойдет на пользу всем, она пойдет на пользу всему миру. А я вот никогда не мог понять, если количество жертв в Израиле 7 октября перенести по масштабу на США, то это эквивалентно было бы 40 тысячам погибших американцев за один день. Президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, 40 тысяч американцев погибают за один день при вашем правлении. Что бы вы сделали? сошли бы с ума. Американский народ потребовал бы решительных ответных мер. Мы видели это 11 сентября. Мы нанесли удар по двум странам, причастным к терроризму, исключительно из-за событий 11 сентября. Мы должны реагировать на терроризм, но я считаю, что то, что сделал президент в данном случае, очень эффективно. Он, как мне кажется, обезвредил крупнейшего государственного спонсора терроризма. Он обеспечил, чтобы они никогда не получили ядерное оружие, и теперь он фактически говорит, знаете что, теперь, когда вы оказались в положении, в котором у вас нет рычагов давления на нас, у нас есть рычаги давления на вас. Давайте заключим сделку. Спасибо, Джей Ди Вэнс. Экстренные новости. ФБР предотвратили атаку с использованием взрывных дронов на турнир MMA 250, который проходил в минувшее воскресенье на южной лужайке Белого дома, и уже задержано 5 подозреваемых из 23 причастных к этому делу. Многоэтапный террористический заговор, как утверждается, предполагал использование дронов, начиненных взрывчаткой для нанесения ударов по зданиям в окрестностях, что должно было вызвать массовую панику и загнать бегущую толпу в засаду, устроенную снайперами. Затем, как утверждается, вторая волна нападающих планировала штурмовать ворота Белого дома. Вице-президент Джей Ди Вэнс присутствовал на этом мероприятии в воскресенье и сейчас присоединится к нам, чтобы поделиться своими впечатлениями. Господин вице-президент, спасибо вам, что вы пришли. Поздравляем с выходом вашей новой книги. Да, о книге мы поговорим позже, но это очень пугающе. Мы узнали об этом 30 минут назад во время нашего шоу, да? Почему, по-вашему, нам рассказывают это сейчас? Потому что за кулисами ФБР всегда происходит очень много чего, но мы не всегда об этом узнаем. Почему, по-вашему, рассказывают нам об этом сейчас? Ну, потому что масштаб запланированного теракта настолько значителен, и я считаю важным, чтобы мы были максимально открытыми в отношении продолжающихся расследований. Мы, конечно, хотим рассказать американскому народу о том, что происходит, но я, собственно, сам узнал об этом недавно. Это очень-очень мрачная история, и, к сожалению, мы говорим об этом немного за кадром, но именно это и происходит, когда люди настолько накаляют риторику, что несогласие с кем-то становится поводом для насилия. К сожалению, именно к этому мы пришли из-за чрезмерной политической риторики. Мы должны сказать всем, чтобы они сбивали накал, и мне очень не хочется это говорить, но это правда. В наши дни политическое насилие и агрессивная риторика чаще исходят от левых, чем от правых. Каждый должен внести свой вклад в то, чтобы положить конец всему этому. Но я думаю, что многим моим коллегам-демократам в Вашингтоне нужно посмотреть на себя в зеркало и спросить, почему столько этого политического насилия исходит именно с их стороны политического спектра. Господин вице-президент, это явная эскалация. Мы знаем о нападениях на президента, на вас, о покушениях на членов кабинета. Да, это угрозы стали достоянием общественности, но здесь речь идет о преследовании сторонников. Люди, которые стояли в этой очереди, это сторонники ММА и МАГА, фанаты. Да, слава богу, что это нападение, по-видимому, было сорвано и так и не дошло до стадии реализации. Мероприятие было просто потрясающим. Это было чувство патриотизма, гордости, которое испытывали все. Это был очень веселый вечер, так что это могло бы обернуться ужасной трагедией, но это показывает, почему мы высоко ценим ребят, которые обеспечивают нашу безопасность, и федеральные правоохранительные органы, ведь именно такие атаки они предотвращают каждый день. Как вы знаете, им не выражают благодарности за предотвращенные атаки. Их обвиняют только в тех атаках, которые действительно происходят. Поэтому я считаю важным, чтобы мы осознавали, за каждым плохим инцидентом стоят сотни злоумышленников, которые пытались совершить что-то еще хуже. И слава богу, что нас защищают умные и добрые люди. Бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в течение последнего часа говорил о том, что ФБР действительно было оптимизировано для борьбы с подобными угрозами терактов. Однако я хочу попросить вас прокомментировать следующее. Исходя из того, что нам известно, один из подозреваемых якобы заявил следователям, что, цитирую, «целью было нанести удар по капиталистической элите, миллиардерам и политикам, принимающим пожертвования от AIPAC». Вас это удивляет? Что вы об этом думаете? Нет, меня это совершенно не удивляет, потому что, повторяю, большая часть риторики крайне левых сил сама по себе ведет к насилию. Она доводит людей до таких безумных состояний, когда они думают, я не буду спорить с кем-то, не буду вступать в дискуссию с кем-то и даже не буду голосовать против того или иного политика, я пойду и применю насилие. К сожалению, это неизбежное следствие той риторики, которую мы наблюдаем. Но я бы даже сказал так, что... Чем мы занимались в администрации Трампа и чем я очень горжусь, опять же, мы не афишируем это, потому что это часть следственной работы. Мы пытаемся выявить подпольные сети, которые подталкивают к этому насилию. 23 человека не дойдут до того, чтобы совершить массовый террористический акт в Вашингтоне, округ Колумбия, без серьезного финансирования и без тщательной координации. И мы действительно пытаемся проследить эти координационные сети, потому что это террористический заговор. Это не просто несколько парней, вытворяющих безумные вещи. Это скоординированный, спланированный террористический заговор. Слава богу, мы сорвали его, но нам нужно делать это чаще. Господин вице-президент, я знаю, что у вас насыщенная неделя, у вас запланированы презентации вашей книги, а в пятницу вы едете на подписание соглашения с Ираном. Мы перейдем к этому через минуту. Но сейчас наш президент находится в Женеве на саммите Большой Семерки. И, по-моему, у нас есть несколько кадров. Он сегодня встретился с президентом Украины Зеленским. Мы также показывали кадры его встречи с эмиром Катара. Сейчас он встречается с лидером Арабских Эмиратов, который там тоже находится. Насколько это важно, особенно на фоне того, что мы узнаем об Иране и об этом соглашении? Именно поэтому французский президент пригласил некоторых этих лидеров из стран Персидского залива. Вы знаете, я не знаю, честно говоря. Думаю, их, вероятно, пригласили просто потому, что они важные лидеры важной части мира. Но, на мой взгляд, самое интересное за последние полтора года — это часть политики администрации Трампа на Ближнем Востоке, о которой мало говорят, заключается в том, что все эти арабские партнеры по коалиции стран Персидского залива объединяются с США. Израиль, очевидно, принимает в этом активное участие, и они фактически вместе дают отпор. Вы видите, как Соединенные Штаты сотрудничают с нашими партнерами из арабских стран Персидского залива так, как мы никогда раньше не видели в истории этой страны. И я думаю, что это одна из причин, по которой мы дошли до этого момента, когда на столе лежит очень хорошее мирное соглашение, которое мы готовы подписать. Впервые страны Персидского залива дают отпор Ирану, объединяясь под руководством президента и, наконец, предпринимая что-то новое. Знаете, что интересно? Конечно, было много разговоров об этом мирном соглашении с Ираном. И один из вопросов, который мне задают чаще всего, ну чем это отличается от соглашения Обамы СВПД? Я мог бы дать на это множество ответов. Во-первых, мы не даем им ни цента из американских денег. Обама дал им более миллиарда долларов и целые поддоны наличных. Есть целый ряд существенных различий. На самом деле, я считаю, что самое важное отличие заключается в следующем. Вы знаете, что думали арабские страны Персидского залива об этом соглашении Обамы? Они его ненавидели, потому что считали, что он дает Ирану возможность вести себя как плохой игрок. А соглашение Трампа они любят, потому что они считают, что это открывает новую страницу в истории Ближнего Востока. Между нашей политикой и политикой предыдущей администрации огромное количество различий. Но что мы сделали, это мы объединили страны Персидского залива вместе, и это будет не только в ближайшие пару лет, но и на протяжении нескольких поколений. Господин вице-президент, очевидно, что они уважают главнокомандующего. Да, это так. И Иран уважает наши вооруженные силы благодаря тому, чему нам удалось добиться. Что касается некоторых моментов, о которых мы слышим, мы еще не видели текста соглашения, но судя по тому, что мы слышим, то, что соглашение положит конец всем санкциям и всем исключениям. Я слышу, что речь идет о разбавлении, но не уничтожении ядерного материала и не предусмотрено закрытие ядерных объектов. И они надеются, что в течение 15 лет не будет ядерного оружия. Нам также есть жесткие формулировки о прекращении финансирования прокси-групп, но в соглашении сказано, что Иран должен приложить все усилия, а не полностью прекратить это. Есть также 300 миллиардов долларов в виде репараций, которые поступят из Катара и некоторых стран Персидского залива, а также 24 миллиарда долларов в виде размороженных активов. Есть ли в этом хоть какая-то доля правды? Если это правда, вызвало бы у вас это беспокойство? Абсолютно. Смотрите, в основном это иранская пропаганда, и вы должны понимать, что здесь происходит, да? Дело в том, что иранцев только что уничтожили их обычные вооруженные силы, их страна полностью изменилась. У них сейчас совершенно другое руководство, чем было даже 3 месяца назад. И вот что происходит. Некоторые силы в их обществе пытаются представить эту сделку в как можно более позитивном свете для своей внутренней аудитории. Это вполне ожидаемо. Меня это раздражает, но это ожидаемо. Что для меня немного неожиданно и вызывает еще большее разочарование, так это то, что некоторые представители американских СМИ буквально повторяют аргументы сторонников жесткой линии из КСИР, вместо того, чтобы говорить правду о том, что происходит. Итак, во-первых, в Иран не поступит ни одного цента американских денег. Ни 300 миллиардов долларов, ни 24 миллиарда долларов, ни каких-либо других сумм, о которых я слышал в СМИ до этого. Во-вторых, речь идет о твердом обязательстве, подкрепленном поддающимися проверке действиями, никогда не разрабатывать, не приобретать ядерное оружие со стороны иранцев, что, напомню, было главной целью всей этой операции обеспечить не только то, что Ирана не будет ядерного оружия в ближайшие пару лет, но и то, что они примут на себя это долгосрочное обязательство не иметь его. И вот что важно, у Ирана будут выгоды, если он выполнит свою часть обязательств, не деньги от Соединенных Штатов, а, возможно, от Катара, возможно, от Арабских Эмиратов, возможно, от Саудовской Аравии. Может быть, они захотят инвестировать в Иран или построить там электростанции. Наш подход в США будет заключаться в следующем. Да, вы можете это делать при условии, что иранцы ведут себя должным образом. Но если они не будут вести себя должным образом, они не получат никаких выгод от этой сделки. И вот вы видите, пропагандисты говорят, все, что получает Иран, это все, что они хотели. А мелкий шрифт, который на самом деле является самым важным в соглашении, гласит, что они не получают ничего из того, если они преобразят себя как страну до неузнаваемости. И если они это сделают, это огромная победа для всех, для всего региона. Если нет, то тут это ничуть не хуже. Но, как вы упомянули, господин вице-президент, среди сторонников жесткой линии в КСИР генерал Ахмад Вахиди, который является главой КСИРа. Он был первым командующим силами курдс при отце нынешнего верховного лидера. Он вообще будет привержен своей жесткой линии. Так что, если даже в пятницу будет подписано соглашение, на котором вы, вероятно, будете присутствовать, вторая фаза — это фактическое соблюдение условий. А Иран уже показал, что он никогда не хотел этого делать. Они обманывали, они обманывают, они воруют, они лгут и делают то, что им вздумается вообще. Что дает вам основание полагать, что на этот раз все будет иначе? Но что мне дает основание так думать, это то, что я никогда не верю и никогда не доверяю ничьим словам. Я верю поступкам людей. И суть этой сделки, суть мирного плана президента заключается в том, что он создает для Соединенных Штатов Америки возможность выбора из двух путей. Что бы ни случилось, ядерная программа Ирана будет уничтожена. У них нет мощностей по обогащению урана, мы уничтожили их за последние полтора года. Но что бы ни случилось, их экономика находится в плачевном состоянии. Блокады и ряд предпринятых нами мер гарантируют, что бы ни случилось, их обычные вооруженные силы были уничтожены. И у них ресурсов нет для их восстановления. Но вот такой выбор перед Ираном, да? Если вы извлечете из этого правильные уроки и измените свой подход к взаимодействию с США, то первый вариант заключается в том, что мы изменим наш подход к вам. У нас будут более хорошие отношения. Но если они выберут второй вариант, а именно продолжат попытки создать ядерное оружие, то мы не обязуемся делать ничего в рамках этой сделки. Таким образом, Соединенные Штаты выигрывают в любом случае. На самом деле президент пытается протянуть руку мира и сказать, если иранский народ хочет большего процветания, то его руководство должно проявить инициативу и изменить свое поведение. Если они это сделают, великолепно. Если нет, то США уже получили многое из того, что нам нужно. Поскольку вы вице-президент, мы предполагаем... Вы, вероятно, будете баллотироваться на пост президента. Я знаю, что в последнее время вам часто задают этот вопрос. Вы сказали, я поговорил с женой, я приму решение после промежуточных выборов. Несомненно, президент поддержит вас. Вам 41 год. Дональд Трамп сказал, что... Помните, как месяц назад он спросил толпу, вы хотите Джей Ди Ванса или Марко Рубио? И все ответили, а он сказал, я думаю, они могли бы стать хорошей парой, да, парой кандидатов и выступить в одном списке. И вот он говорит, что вы двое будете баллотироваться вместе. Послушайте это. Я наблюдаю, нравятся ли они друг другу. Мне это просто интересно. Знаете, вот такая вот жизнь, да? Это большой масштаб. Я наблюдаю за ними, когда они вместе, они великолепно ладят. У них хорошие отношения. Они во многом похожи, но при этом очень талантливы. И я думаю, что если бы они вдвоем выступили как команда, их было бы просто невозможно победить. Смотрите, в какой-то момент Марко Рубио сказал, я должна уточнить, Марко Рубио, да? Сказал, что не стал бы баллотироваться, если бы знал, что вы примете решение баллотироваться. Как обстоят дела сейчас? Дела обстоят так, что мы все сосредоточены на задачах, стоящими перед нами сейчас. Думаю, президент любит немного подлить масло в огонь, да? И президенту нравится вот это зрелище. Конечно, нравится. Ну, он это любит. Шоу, да? Но президент Соединенных Штатов вести телевизионную программу, да, чтобы выбрать своего следующего ученика, да? Ему это нравится, он этим занимается уже очень давно. Но, в принципе, я думаю, весь кабинет наш, мы просто сосредоточены сейчас на том, чтобы хорошо выполнять свою текущую работу. И то, чем я ненавижу в политиках и в политике в целом, это то, что иногда кажется, будто... вы знаете, ну, я в политике всего 3 года. Вы избираете кого-то, чтобы он выполнял свою работу, а вместо этого он беспокоится о следующей должности своей или чтобы просидеть в кресле дольше. Когда я получил эту должность, я сказал, я просто хочу хорошо справиться с этой работой, которая у меня будет. И если это произойдет, с политикой все уладится само собой. Наша администрация работает всего 1.5 года, правда же? Мы так многого добиваемся для американского народа. Давайте продолжим в том же духе. Давайте выиграем промежуточные выборы, а потом уже будем дальше говорить. Я всегда ценил одно в вас, господин вице-президент. Вы всегда были откровенны. Даже когда я брал у вас интервью после того, как вы стали вице-президентом, вы были единственным кандидатом, который сказал, если меня не выберут, я буду немного разочарован. Что могло бы заставить вас отказаться от участия в президентской гонке в США? Все хотят стать президентом, правда же? Каждый вице-президент мечтает об этой должности. Но это просто так политика работает. Что могло бы вас заставить просто исключить эту возможность? Что-то связанное с семьей, с Богом, то именно. Ну, очевидно, чтобы сделать что-либо, баллотироваться в Сенат, баллотироваться на пост вице-президента, нужно чувствовать, что это то, чего хочет от вас Бог. И я пишу об этом в своей книге. Я думаю, что к любому из этих вопросов нужно приходить с определенным духом смирения. И нужно делать то, что лучше для других людей, а не то, что служит твоим собственным амбициям. Конечно, нужно, чтобы твоя семья это тоже поддерживала, но, в принципе... Я буду с тобой откровенен. Я всегда такой, да? Я принимаю решения, и это, возможно, я просто отличаюсь от других политиков в этом плане. Я не строю какие-либо планы. Я принимаю решения по мере того, как они возникают. Я стараюсь делать все как можно лучше. А потом разберусь, когда придется принимать новое решение. Потому что мне не нужно принимать это решение. Я просто еще не задумывался над ним так много. Это справедливо. Давайте на минутку поговорим о вашей книге. Вы уже обсуждали это, да, с нами? Это великолепная книжка, я прочитал ее от корки до корки. Одна из глав вашей книги называется «Semper Fi». Это отзыв к девизу корпуса морской пехоты, что означает «всегда верный». Вы рассказываете о своем пребывании в Ираке в 2005-2006 годах. Можете рассказать, что вы... Расскажите, как вы утратили свою веру, вот что вы рассказываете, веру в Бога. Как вы ее утратили и как вы ее обрели опять? Вы пишете об этом в книге, расскажите об этом. Да, смотрите, я вырос в очень набожной семье, мой отец водил нас в церковь, но отец не всегда был рядом со мной, понимаете? Большую часть раннего детства я провел без постоянного присутствия отца. Бабушка нас в церковь особо не водила, и я не думаю, что во многих отношениях моя вера была должным образом сформирована, да? Хотя я видел, что Иисус был Сыном Божьим, и это было для меня очень важно, когда я оказался в Ираке. Эта вера просто столкнулась с реальностью. Мне казалось, что Бог больше не обращается ко мне. Понимаете, вокруг нас повсюду царило насилие. Мне приходилось иметь дело с иракскими сотрудниками избирательных комиссий, которые были набожными мусульманами. И знаете, вы с ними говорите о вере, и я понял, что на самом деле я не могу отстаивать свою веру так же убедительно, как они отстаивают свою. Так что в этом плане я не получил должного образования. Но я также просто не чувствовал, что моя вера действительно обращается ко мне. Знаете, дома как раз умерла моя бабушка. Когда умерла бабушка, в семье возникло много проблем. Моя мама в то время очень сильно боролась с зависимостью. И я просто не чувствовал, что моя вера имеет какое-либо значение. И отчасти то, что вернуло меня к вере, так это то, как я оглянулся на христиан, которые были в моей жизни, и не христиан, которые были в моей жизни. И я понял, знаете что? Все, что важно для меня, как для атеиста, как для человека, считающего себя рациональным и знающего все, это деньги, престиж и то, в каком университете я учился. Эти вещи не делают меня хорошим человеком. Вот те христиане, которых я, будучи высокомерным атеистом, считал деревенщинами, на самом деле они все поняли, они счастливы, они здоровы, у их детей все великолепно. И я подумал про себя, если они правы в этом, если они правы в том, как нужно жить хорошей жизнью, то, может быть, они правы и в том, что Иисус Христос Сын Божий. Может быть, в этом персонаже что-то вдохновляющее, что я слишком легко отбросил, когда был в Ираке. Знаете, что я заметил, читая вашу книгу, многие из нас, как родители, хотят, чтобы у наших детей была вера, и мы хотим, чтобы они воспитывали своих детей, наших внуков, в вере. И мы можем подвести их к воде, но не можем заставить их пить. И поэтому мне понравилось, что ваша бабушка смотрела передачи Билли Грэма, она обожала Билли Грэма. Это правда. Она водила вас в ту маленькую церковь, где служил пастор. В церкви никого не было, она любила этого пастора. Иногда она вас брала с собой. Вы многое делали, ходили в некоторые пятидесятнические церкви. И вот говоря о том, что после обращения в католицизм мы иногда настолько увлекаемся деноминацией, что католики и протестанты, ну знаете, считают, что представители этой деноминации не образованы. Выпускники престижных университетов, епископы, лютеране. Мы так увлекаемся этими вот разницами. Как обеспечить, чтобы наши дети просто слышали Слово Божье, чтобы мы могли воспитать поколение, любящее Бога? Ну, смотрите, во-первых, я помню, как я был в учебном лагере и познакомился с парнем из восточного Кентукки. А потом в нашем взводе в учебном лагере был парень из одной христианской деноминации, о которой я никогда не слышал. И я написал письмо своей бабушке и спросил, а что это такое? Она говорит, ну, это просто еще одна ветвь христианства. И она говорит, дорогой, в восточном Кентукки мы все укротители змей. Вот такой был ее ответ. Но я помню, что, очевидно, она шутила со мной, она сказала, все дело в Иисусе. И это одна из тех вещей, которые я действительно люблю в американской церкви, то, что существует столько разных путей к Богу, и у каждого свои кризисы, свои благословения, свои моменты благодати, свои моменты борьбы. Но я думаю, что самое классное в американской церкви – это ее динамичность, потому что мы все вынуждены по-настоящему решать эти вопросы. Ведь невозможно быть американским католиком, американским пятидесятником, южным баптистом, не сталкиваясь с кем-то, у кого немного иного. Иной взгляд на веру. Да, Иисус — это все, что имеет значение, по сути. Но я думаю, что это один из способов познать Бога — это говорить о нем и пытаться понять его. И вот что мне нравится в американской церкви. Мы все как бы вместе пытаемся это понять. По-разному. Иногда с помощью тех, кто обращается со змеями, иногда кто с помощью говорения на языках, иногда с помощью прекрасной католической мессы. Но я думаю, что все эти пути действительно важны. И одна из причин, по которой мы действительно находим свой путь к Богу. Это сильно. Спасибо вам, господин вице-президент. Заканчивайте мою книгу, дочитайте ее. Я на 129-й странице. Спасибо вам, господин вице-президент. Если вы решите вступить в гонку 28-го года, мы вас ждем на этом диване в следующий раз.
1: Это было очень интересное интервью, точнее, целых два интервью нашего вице-президента Джея Дивенца на канале Fox. Итак, у нас новости, которые поступили к нам, когда мы участвовали в акции «Доград Медиагрупп». В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, UBC, World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
2: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

Сегодня я хотел бы поговорить о жестокосердии. Неприятный разговор, когда черствое сердце у человека, когда особенно черствое сердце у родителей, у мужчины, когда дети боятся его. Я не думаю, что есть более что-то унизительное для папы, когда его боятся дети, что он может ударить, когда его рука должна обнимать, когда ребенок должен чувствовать, что рука отца – это самое надежное, что есть в этом страшном мире. Когда тебя боятся, в этом нет чести, это бесчестие. Когда возле тебя напряженно чувствуют люди, это не есть украшение тебя. Я хотел бы говорить, откуда у человека становится сердце черствым или жестоким. Есть такое русское слово – жестокосердие. Я прихожу к заключению, что это от упорства, от упрямства. Человек, который податлив, человек, который снисходителен, человек, который мягкий по характеру, сговорчивый, он не будет жестокосердным, он не будет жестоким, потому что он сам податлив для того, чтобы Бог его воспитывал и трудился над ним. И он становится мягким и не обижает других людей возле себя. Для начала я хочу прочитать известный текст из послания к римлянам с 9 главы. Сложный текст. Наверное, не ошибусь, если скажу, что один из самых сложных в Библии, который трудно понимается. Послание к римлянам, 9 глава, 17 стиха. «Ибо Писание говорит фараону», то есть Бог говорил о фараоне. Речь идет о египетском правлении, о египетской династии. «Для того самого я и поставил тебя», это Бог говорит к фараону, чтобы было ясно. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, имеется в виду Бог, а кого хочет, ожесточает, имеется в виду, что фараон ожесточился, когда Бог послал Моисея с вестью к фараону: «Отпусти мой народ». Еще раз. Итак, кого хочет, милует, имеется в виду Бог, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Но противостают, я хочу сказать. Люди противятся, противостают воле его. Здесь именно эта мысль. Люди противостают воле его. Воля его не была в том, чтобы фараон был упрямым или жестокосердным. Это ложное толкование этого текста Писания. Воля его в том и выражалась: «Отпусти мой народ». У нас нет много времени, но хотел бы вернуться к оригинальному тексту, разговору Моисея с фараоном и показать, что как раз Бог делал очень ясной свою волю фараону и многократно ее повторял. Разумеется, Бог бы мог обойтись вообще без фараона и просто взять свой народ и вывести, совершенно не интересуясь фараоном как таковым. Более того, чудеса и силы, и знамения, которые совершались над Египтом, давно показывали, что сила Божия настолько велика, что этот фараон совершенно ничего не значит на этой большой шахматной доске. Но шаг за шагом, через каждые несколько дней, Моисей снова стучится в дверь фараона с одними и тем же условиями и посланием: «Отпусти. Это в твоей воле». И начинается этот разговор Моисея и фараона очень просто.
Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Я не обсуждаю и не обвиняю фараона, наверное, я поступил бы точно так же. Я не знаю, кто такой Господь. Потому ваши слова, они абсолютно лишены смысла. Вся экономика этой могучей египетской империи стоит на рабах. Потому я не собираюсь их отпускать, я не знаю вашего Господа. Но очень скоро этот человек узнал Господа. И не один раз просил помолиться о себе, и не один раз признавал он и его жрецы египетские, и волхвы, и чародеи, что это явно сила Божия, и никто не мог спорить с фактами, потому что слова Моисея сбывались буквально, все, что он говорил, молясь Господу. И многократно Моисей стучался в двери фараона с одним только словом: «Все это прекратится, сейчас же, по твоему слову, только отпусти людей». Поэтому первое, что важно понять в этом тексте Писания, что Бог делал известной свою волю человеку, в данном случае фараону. Но он взывал теперь к воле человека, что делает и сегодня с нами постоянно. Он не скрывает своей воли, он делает ее известной через Библию. Известны заповеди, известна воля Божья. Бог был бы жесток и в большой мере несправедлив, если бы Он скрывал свою волю и наказывал нас за нарушение Его заповедей, которых мы не знаем. Он ясно излагает свою волю в Писаниях, и более того, иногда Он ее более конкретно объясняет человеку, а человек уже может быть своевольным, может быть самовольным. И вот здесь зарождается вот это качество богопротивности, противления Богу. И много раз фараон говорит: «Я отпущу, только помолитесь обо мне Господу». Много текстов, может быть, около 10, у меня нет времени сейчас читать в деталях. Каждый визит Моисея сопровождался тем, что фараон прогибался под обстоятельствами, потому что Бог ужесточал обстоятельства, а фараон ожесточался в своем сердце. Когда приходило облегчение, он снова, знаете, у русских есть такое выражение, он вставал в позу. Знаете, вот возьмем слова синонимы для более такого объемного представления. Что же такое жестокосердие? Что такое упорство? Есть еще 5 раз в Библии употребляется слово «народ жестоковыйный». «Выя» – это «шея». Это старое славянское слово «выя», «шея». «Жестоковыйный», «жесткая», «выя», «шея». Вот видите, как вот вы ребенку говорите: «Ну, обними братика», а он встает в позу, знаете, отвернулся и смотрит в угол. «Ну, повернись сюда, ну, пожалуйста, мама просит тебя или папа. Ну, попроси, проси, ну, скажи спасибо, дядя же тебе подарил подарок». И вот это именно точное это слово, которое объясняет, что человек отворачивается сознательно от того направления, куда его приглашают. Что разумно, и он же понимает, что это разумно, что это справедливо. Человек понимает законы, вложенные Богом. Они внутри человека, об этом свидетельствует Библия, мысли человека, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Во всякой ссоре, в каждом конфликте человек внутри себя знает, что он делает некрасиво, неправильно он сделал. Но человек встает в позу, это надо переступить себя, свою гордыню, ну, слово такое есть, смирить себя и сказать: «Я не прав». Вы знаете, как сложно сказать «я не прав».
Я не прав. Вот сегодня даже утром у меня была ситуация. И я чувствовал, что я не прав. Но я этого не сказал. Ну, потому что это надо как-то переломать себе. Я не прав. В крайнем случае, хорошо, если хоть замолчал вовремя. И уже не доказываешь то, что затеял доказывать. Уже хорошо. Но человек упорствует. Человек становится упрямым. И он развивает в себе вот эту жестокость. Законы вложены. Вот я замечал, люди нервные, агрессивные, раздражительные, жестокие, грубые. Только потому, что они пытаются спорить с естественными законами, вложенными Богом. Законами чести, законами совести, законами справедливости. Вот принимая сотни и тысячи людей за годы своего служения, я замечал, как только вот приходит человек, который, допустим, хочет бросить жену, развестись. Слушая человека, ты говоришь ему, нет причин для этого, нет повода для этого. Те причины, которые ты называешь, это не есть причина, это не основание для того, чтобы бросить человека, с которым ты родил детей. И человек знает, что я говорю правду. И даже если бы я этого не говорил, он сам прекрасно знает, что он делает неправильно. Но из-за того, что он уже стал в такую позицию, он действует очень агрессивно. Я повторю свою мысль. Люди агрессивны и жестоки только потому, что они спорят не со мной. Кто такой я? Еще одна точка зрения. Нет, люди агрессивны, потому что они спорят с законами Бога. Посмотрите, самые агрессивные люди, если вы не сталкивались нигде, люди, которые поддерживают, допустим, однополые браки. Это мы себе даже не представляем, до какой степени это общество агрессивно. Даже если их никто не раздражает и не трогает. Оно не успокоится. Любое противление будет жестко подавляться с их стороны. По очень простой причине. Они спорят с Богом, не с людьми, не с церковью. И они это хорошо знают, потому это все равно, что человек будет спорить, скажем, с законами природы. Скажем, торнадо идет мощный. А человеку не нравится, что эта торнадо идет через его огород. И он просто решит остановить эту природную стихию. То эта торнадо разорвет его в кусок.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Богом. Он не хочет перекроить на свой лад. Он не хочет изменить. Это все равно, что пытаться изменить естественные законы природы. Это наивно, это глупо. Это ни один человек не сделал и ни один никогда не сделает. Потому что Бог установил законы, Он законодатель и судья. А когда ты судишь закон, то ты уже его не исполнитель. А ты говоришь, мне не нравится такой закон. А я не признаю этот закон. А у тебя никто не спрашивает, признаешь ты закон притяжения или не признаешь. Можешь попробовать перейти улицу с 9-го этажа. Может быть, ты ангел или дух. Но ты разобьешься, потому что это безумие. Есть законы, установленные законодателем. Ты можешь с ними считаться, можешь противиться, но ты их никогда не изменишь. Потому отсюда и здесь именно зарождается жестокость. Жестокость, которая разрушает человека, и потом такой человек разрушает жизнь других людей. Именно это происходило с фараоном. Бог не скрыл от него своей воли. Наоборот, он пришел к нему и сказал, я поставил тебя. Бог не сказал, я сделал тебя жестоким, как некоторые это объясняют. Как же это, по меньшей мере, невежественно говорить, что Бог сделал фараона жестоким. Написано, что я поставил тебя, чтобы явить силу мою на тебе. Я дал тебе власть, и я уполномочил тебя быть фараоном Египта, но Бог пришел к нему и сказал, это не воля Моисея была, это не воля рабского Израиля была, это была воля Господа. Так говорит Господь. И фараон понимал, что от него теперь зависит стать в позу против Бога или смириться пред волей Божьей, покориться и отпустить народ так, как об этом просит его Бог. Потому человек становится жестоким. И здесь именно много раз, около 10 раз, употребляется термин «ожесточило сердце фараона». Он стал жестоким. И его клинит, его уже не здравомыслие, не логики. Гибнет могучая империя, скот, растительный мир. Все гибнет вокруг него. Уже первенцы, дети погибают, но человек стал в позу. То есть я не отпущу этот народ. Уже все, что этот народ дал Египту и выстроил этот огромный Египет за 430 лет рабства, уже оно все давно распалось, он уже весь Египет загубил. Только из-за того, что не отпускает этот народ. Уже экономически невыгодно держать этих евреев, уже их давно надо выгнать. Потому что ты уже в проигрыше в реальном. Мне, знаете, я позволю себе одну мысль такую сказать. Мне кажется, что до сих пор, вот это вот, сегодня мне эта мысль пришла. Мне кажется, до сих пор агрессия всех восточных государств по отношению к Израилю, именно агрессия, она тем и вызвана, что Израиль избран Богом. И все это хорошо знают. Если не сознательно, так подсознательно, прекрасно знает, что избрание Божье лежит на этом народе. Это его суверенная воля, так он пожелал. И противление здесь направлено не против народа, небольшого, маленького клочка земли. Это, в принципе, бунт против Бога. И отсюда эти все исламские государства развили в себе эти метастазы удивительной жестокости. И эта жестокость, особенно в мужчинах, она проросла в детей, она проросла в такое мощное движение, Хамас. Около 500 000 людей насчитывает это движение. Это уже одержимость, это уже беснование. Это уже бесконтрольное поведение. Это уже то, что происходило с Саулом. Когда Бог ему сказал, я отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. А Саул сказал, а я все равно буду царем над Израилем.

0: И потому началась вот эта сложная фаза в отношениях между Богом и Саулом. И Саул знал, что воля Божья – остав престол. Но Бог его не убирал с престола. Точно так фараона не убирал с престола. Остав престол. Я отверг, чтобы ты не был царем. Нет моего помазания, нет моего содействия на этом. Пришел Самуил и ясно ему сказал. Но Саул сказал: нет, почти меня. Почти меня перед народом. Потому что они вдвоем разговаривали. Самуил, пророк, вошел к царю Саулу в комнату и сказал: ты нарушил волю Божью. Бог забрал у тебя царство. Так, как дал тебе царство, так теперь забрал у тебя царство. Они разговаривали вдвоем. И люди знали, что непогрешимый авторитет в Израиле – это пророк Самуил. Но люди ждали. Сейчас выйдет Самуил, сейчас выйдет Саул, и выйдут вместе, улыбаясь. Но Самуил уходил. И, кстати, он больше с Саулом не виделся после этого. Никогда, до дня своей смерти. Но Саул говорил: почти меня перед старейшинами, почти меня. Он говорит: Бог отверг твое царство. И когда Самуил выходил из комнаты, Саул подбежал к нему и разорвал его одежду на нем. Я не берусь толковать, что это значит, какой смысл в этом вложен. Но это был очень агрессивный жест со стороны Саула. В принципе, Самуил всего лишь вестник. Он всего лишь передает Божье волеизъявление. Это всего лишь человек. И когда Саул разорвал одежду на пророке Самуиле, Самуил обернулся к нему и сказал: ныне. Он употребил это слово, это был пророческий момент. Он сказал: ныне, то есть прямо в сию минуту, Господь отверг твое царство, забрал его у тебя и отдал его лучшему тебя. Но на этом все не закончилось. Проследите за этими психологическими перепадами в настроении Саула. Он остается у власти, еще долгие годы остается у власти официально. Но душевно он очень разрушенный человек. Он становится нервным, он не может контролировать свое поведение, он начинает бросать копья в людей, в Давида, потом в своего сына бросил копье только потому, что тот сказал: в Давиде нет зла, почему ты ищешь убить его, почему ты мстишь ему? Потом он пытается выдать дочь свою старшую замуж за Давида, потом он ставит условия Давиду: если хочешь быть зятем царя, принеси мне там 200 края обрезаний филистимских. И он все расстановки делает так, чтобы просто уничтожить этого человека, не понимая, что человек здесь ни при чем. Не понимая, что он борется с Богом. Ему ясна воля Божья. Он не вслепую идет против вражна. Он сознательно это делает. Потому он становится раздражительным, нервным. Все его окружение воспаляется. Все его боятся. Все ходят на цыпочках. Все не знают, как ему угодить, не знают, что с ним произойдет в очередной момент. Библия говорит, он просто начинает бесноваться. Он, как человек, перестает контролировать свое поведение. Почему? Потому что он сознательно стал в позу. И таких жизненных ситуаций очень много. И Саул в отдельные моменты его как бы озаряет, когда Давид в пещере отрезал кусочек его одежды и не убил его, а потом сказал: проверь свою одежду, я же мог убить тебя, но я этого не сделал. Убедись, что нет зла в сердце моем. Плачет Саул и говорит: ты правее меня. Второй раз они ночуют, Давид с Авессой пробирается в стан, берет его копье царское, именное, кувшин с водой забирает прямо возле головы его. Взбираются ночью на скалу и кричат: что ж вы, не оберегаете своего царя? Проверьте, где копье его. Саул просыпается и снова говорит: это твой голос, сын мой Давид. Да, это я. Я мог убить тебя, но я этого не сделал. Убедись, нет зла во мне. В эти моменты человек как бы оттаивает, его разум возвращается, он плачет. Он говорит: ты правее меня, ты непременно будешь царствовать, царство будет твердо в руке твоей. Он знает волю Божию, он знает, что от него царство Бог забрал. Но все эти истории заканчиваются одним и тем же предложением. И пошел Давид своим путем, а Саул пошел своим путем. И вся эта игра продолжается. То есть мы сегодня говорим о том, почему ожесточается человеческое сердце. Откуда у мужчин жестокость? Откуда у женщин жестокость? Откуда у людей власти жестокость? Когда они видят, что уже народ гибнет, что это не в пользу государству, уже простолюдины это видят, уже всем очевидный факт. Но людей настолько клинит, они настолько амбициозны, что здесь уже, как они там говорят, это уже дело принципа. Это дело принципа, говорят люди. И человек уже теряет все, но дело принципа. Поэтому я хотел бы сказать, что Библия призывает нас, чтобы никто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Грех, он обольщает, и он попадает в сердце, и мы искушаемся, да? И потом мы уже не к Богу идем, желая узнать Его волю, а мы идем к Богу, желая получить Его штампик, желая получить Его approve, как это сказать, одобрение на мое решение. То есть я не иду к Нему: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Я очень страстно чего-то хочу. У вас такое было? Вы просто страстно чего-то хотите. И еще хуже, когда вы видите, что оно не ваше. Не складывается, не склеивается. Не складывается. И где-то в сердце ты понимаешь: не надо этого делать, не мое оно, не сейчас или не для меня. Но эго, но похоть хочу любой ценой. Человек говорит: я любой ценой этого добьюсь. Сразу человек становится жестким, воинственным. Очень страшно смотреть, особенно таких женщин. Когда мне было 18 лет, я влюбился в одну девушку. И это было в high school здесь, в Америке. Ну что влюбился, ну что там, много надо для этого, да? Прошла, взглянула и убила, и не оставила следов, да? И ты потерял голову. А сколько той головы? Сколько грамм там этого серого вещества, да? И помню, говорю с родителями, не строится, не клеится. Говорю с ней, в два раза больше не строится. Насмехается, унижает. Ни с какой стороны не получается. Ни возраст еще не тот, ни образования нет, ни финансовой стабильности, ни благословения родительского. Но я хорошо запомнил одну молитву свою, да? Я был в парке, и я хорошо запомнил свою молитву. И я просто сказал: Бог, я хочу этого. Что, тебе жалко, что ли? Ты что, мне дать не можешь ее? Поменяй ситуацию. Я просто хочу этого. Вы знаете, я заметил, когда я стою в такую позицию, я агрессивный. У меня сердце не мягкое, не снисходительное. Я становлюсь агрессивным. И что интересно, я начинаю обольщаться. Здесь включается еще еще и обольщение. Здесь написано в Библии, пророк Исаия говорит, что огрубело сердце людей этих, и они глаза свои сомкнули и не видят правильно, и уши свои закрыли и не слышат, потому что огрубело сердце этих людей. Ты уже начинаешь видеть и слышать неадекватно. Помню в одно такое утро, то есть процесс продолжается, я в позиции, я настойчив, зная, что оно не мое, оно не собирается. Нет Божьей воли в этом. Но я помню, у меня в комнате висел такой отрывной календарик. Когда-то еще «Свет на Востоке» миссия выпускала такие хорошие календари, отрывные. И в этом отрывном календаре на каждый день был текст из Библии. И ты как бы отрываешь этот листочек и в течение дня можешь размышлять над этим текстом из Библии. Я помню, я просыпаюсь в очередное утро и с таким вот: «Господи, как там дела у Тебя? Потому что я определился, Ты определяйся теперь». И я подхожу к этому календарю, отрываю листок, и, о чудо! Текст Писания: «Ныне увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет». Но ты же уже не рассуждаешь, какое слово у Бога к тебе. Ты уверен, что Бог исполнит твои желания. И я в восторге, и я жду перемен, но не в себе. Жду перемен у родителей, жду перемен у нее, в этой девушке. Я жду перемен во всем мире, но не в своем сердце. Когда-то мне запомнилось, как я брал интервью у чернокожего одного пастора, Генри из Киева. И он рассказывал, говорит: еду в автобусе в Киеве, и смеются надо мной. 90-е годы, черных не видели, там до 90-го еще, да. Показывают все, смеются, говорит, а я морозов не видел. Держу эту кошелочку с картофелем, купил на рынке, и руки не держат. И говорит, и она у меня просто рассыпалась. И я встал на карачки, собираю эту картошку, а они хохочут надо мной, а мне плохо. И я, говорит, знаю, что Бог послал меня в Украину, но не могу справиться с болью и с обидой. И говорю: Господи, измени отношение украинцев к черным. И говорит: Александр, ты не поверишь, слышу в своем сердце голос Божий. Мне легче изменить одного, чем 50 миллионов. Я лучше изменю тебя. И вот я к тому, что так было и со мной. Когда ты упрям, когда ты борешься с Богом, у тебя сердце становится черствым, холодным. В нем нет нежности, в нем нет легкости, в нем нет песни. Эти люди не могут петь, эти люди не могут быть приветливыми, они недоброжелательны. У них нет этого, потому что они стали в позицию, и в позицию не против человека, а против Бога. Мне жаль, что так случается. Но так случается. Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих, написано так. Или ты пренебрегаешь богатство доброты, то есть благости, кротости и долготерпения Божия. Представляете, какие качества у Бога? Доброта, кротость и долготерпение. Не разумея, что благость, то есть доброта Божия, ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Ты сам себе собираешь гнев по упорству. Ты знаешь волю Божью. Ты знаешь, чего хочет Бог. Но ты стал в позу. И это сейчас касается всех людей, независимо от возраста, от пола, независимо от положения в обществе. Этому подвержены все люди. Поэтому смирение – это очень ценное качество, духовное смирение перед Богом, не перед обстоятельствами. Фараон не один раз смирялся. Почему? Потому что наступило облегчение. Помолился Моисей, и исчезли эти казни или эти жабы из его спальни. Облегчение. Вроде бы обещал, что послушаюсь Бога. Но как только облегчение, и это показывает, что человек смиряется не перед Богом, а перед обстоятельствами. Обстоятельства меняются, человек все равно упрям. В заключение я хотел бы подарить вам текст Откровения, который записан в 18 главе пророка Иеремии. Пророк Иеремия, 18 глава. Хочу этим словом закончить. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. А вы сразу проводите параллели. Горшечник – это Бог Всевышний, а горшки – это люди. И у них есть разные предназначения в жизни. У тебя свое, у меня свое, разное. И бытует мнение, что Бог суверенно определяет, каким сосудом кто будет, в чести, в бесчестии. В основном это мнение бытует. Но Бог посылает Иеремию в дом горшечника, заставляет Иеремию внимательно наблюдать за процессом изготовления из глины, сосудов, людей в индивидуальном смысле или целых народов в коллективном смысле. Наблюдай, я дам тебе слово. Наблюдай. Каким сосудом будешь ты? И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, а вы следите, да? Что может даже поменяться ситуация. Вроде бы сделал горшок, а потом он развалился, потом он другой сделал, вообще другой формы, какой вздумалось горшечнику. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню и сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил сделать ему. Знаете, когда, скажем, та же Сирия, которая сегодня упоминалась, замышляют сделать зло, допустим, то ли Израилю, то ли Америке, то ли другим государствам, разве они об этом говорят? Разве это не является военной тайной, если по-настоящему они замыслили сделать зло? Но если отец хочет наказать ребенка, видит, что надо наказать ребенка, то он его предупреждает об этом. И предупреждает много раз. Не потому, что он уже так решил, а потому, что к этому идет. И нет необходимости предупреждать, если ты злой и замыслил сделать зло. В чем логика, в чем смысл выдавать свои намерения? Но Бог говорит, я скажу народу. Он посылает пророков, Он прописывает в Писаниях, Он многократно, с разных сторон, разными иллюстрациями говорит, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, и ходит этот пророк Иона по этому городу, выбрался из желудка кашалота, смердит этими желудочными соками, ходит весь, раздраженный. На следующий день просыпается, 39 дней, Ниневия будет разрушена. Зачем ты об этом говоришь? Если Бог замыслил ее разрушить, почему вообще Бог тебя заставил таким необычным образом идти в эту Ниневию? Еще 38 дней, еще 37 дней, Ниневия будет разрушена, еще 35 дней. И он ходит, ходит и говорит об этом. Нет, Бог говорит, если народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил ему сделать. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Итак, Иеремия, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь, каждый от злого пути своего, исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят в ответ, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Поэтому так говорит Господь. Спросите между народами, слыхал ли кто подобное этому? Следовательно, Иеремия понимает, что Бог может сделать разный сосуд. Разное может произойти с человеком или с народом, или с семьей, или с отдельным собранием людей, обществом, церковью. Потому первое, Бог никогда не скрывает своей воли. Он, наоборот, очень настойчиво, усидчиво, терпеливо, всячески, всеми путями и способами пытается передать ее человеку. А человек может, как я уже выражаюсь, стать в позу, а я так не считаю. А я буду жить, как считаю нужным. А это моя жизнь, и ты не лезь в мою жизнь. А я любой ценой добьюсь того, чего я хочу. И ты мне не указ. Следовательно, такой человек разрушается сам, потому что встает против Создателя своего, как сказал пророк Исаия, горе человеку, если он препирается с Создателем своим. Вот это настоящее горе. Потому Богу не нужны люди безвольные, знаете, сломанные обстоятельства. Но Богу не нужны люди и своевольные. Когда мы сейчас будем молиться, в чем смысл нашей молитвы и нашего обращения к Богу? Точно такой же смысл, как Иисус молился. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Если ты знаешь, что ты сейчас где-то стоишь на таком перекрестке, какие-то моменты, такие страсти обуревают тобой, и это может быть что угодно, это может быть что угодно. Но ты знаешь, что ты занял такую позицию, что я не сдамся, я не преклонюсь, я не извинюсь, я не уступлю. Не препирайся с Создателем, если ты знаешь волю Божью. Покорись, и Бог вознесет тебя в свое время, и тебе будет легко, легко, легко. Как хорошо жить, когда легко. Как мы пели псалом, как хорошо, когда сердце свободно, как хорошо, когда нету в нем зла. Как хорошо. Как легко и спокойно в той душе, где всегда тишина. Как легко. Тебя никто не боится, ты никого не боишься. Как легко Друзья, как легко, когда тебя никто не подстерегает, когда ты никому ничего не должен. Как легко, когда, ты знаешь, никто не жалуется ни Богу, ни судье на тебя. Как легко. Благослови нас всех. Бог Всевышний. Знать, что мы глина в Его руках, но Он не скрывает от нас своей воли. Потому Он настойчиво посылает рабов своих, и они стучатся в дом фараона. Отпусти, отпусти, все это прекратится, отпусти, смирись. Так определил Бог, так определил Бог, так определил Бог, так определил Бог, так судил Бог, так судил Бог, так надо, так лучше для тебя. Если ты призван по Его изволению, все содействует ко благу. Это ко благу, это ко благу. Just let it go. Let it go. Позволь уйти этой тяжести. Отпусти это. Во имя Иисуса Христа я тебя просто благословляю. Отпусти это. Не держи его. Оно вырывается с твоих рук. Ты уже столько сил потратил. Не твое оно. Не твое. Just let it go. Я верю, что Бог кому-то сейчас говорит о какой-то конкретной ситуации. Иначе зачем этот день вообще? Я верю, что конечная цель, чтобы Дух Святой что-то сказал в твое сердце. Отпусти это. У меня есть лучшее для тебя. Твое. Я имею это для тебя. Твое. И как часто случается, как только ты перестаешь упрямиться, отпускаешь, и приходит твое. И ты прозреваешь. И ты говоришь: Боже, слава тебе, что я не был упрямым, что я отпустил это. Вот оно мое. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Господи, мы благодарим Тебя за этот замечательный день, который мы имеем сегодня. Я благодарю Тебя, что Ты учишь нас, как Отец учит своих детей. Господи, мне так хорошо. Я чувствую, как Ты вразумляешь мое сердце. Иисус, я просто весьма, весьма благодарен Тебе. Я благодарен Тебе. Я чувствую, что Ты так сильно во мне заинтересован. Я оглядываюсь на свою жизнь, и я низко кланяюсь Тебе, Господь, челом своим до земли, что Ты удержал меня на тех перекрестках, где я упрямился. Боже, какой Ты благий, какой Ты благий, что Ты вразумлял меня, Господи, когда я упрямился, когда я был упертым. Ты терпел, Ты ждал, и Твое долготерпение звало меня к покаянию. Господи, я молюсь сейчас обо всех людях, которые упрямятся, которые стали жестокими, которые стали раздражительными, нервными, потому что упорно стоят на своем. Иисус, дай им сегодня прозрение. Я прошу Тебя, помажь сейчас их глаза глазною мазью. Помажь, Господь, чтобы они сейчас отпустили то, что не принадлежит им. Я прошу Тебя, пусть сейчас произойдет это духовное действие в зале, которое сейчас не зависит от меня, но от Тебя, Дух Святой. Прикоснись к сердцам людей, которые сжались, которые стали колючими, гневаются по поводу и без повода, упорно стоят на своем. Пошли им благодать, чтобы они смирились с Твоей волей, Господь, и не противились. Чтобы прямо сейчас, когда мы молимся, они сказали: «Я отпускаю. Я отпускаю, Иисус. Я не держу этого. Я склоняю свою голову перед Тобой, Создатель. Я не хочу с Тобой препираться. Я не хочу идти против рожна, потому что это трудно идти против рожна. Во имя Иисуса Христа дай глубокое в сердце покаяние и осознание желания жить в Твоей воле, а не вопреки Твоей воле, Господи. Благодарю Тебя за этот прекрасный день, за эти наставления, за Твою милость, Господи. Я в руки Твои вверяю каждую ситуацию своей жизни, своих детей, все обстоятельства, бизнес, людей, которые подписывают большие контракты в нашей церкви, Господь, людей, которые вовлечены в большие крупные сделки. Благослови их, Господь, чтобы они руководствовались Твоей волей и повиновались Тебе. Все это мы просим во имя Иисуса Христа.
1: Уважаемые друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я надеюсь, Дух Святой мог служить вашим нуждам посредством этой передачи. Напишите нам об этом ниже в комментариях или прямо на адрес нашего служения. Если у вас появились вопросы, или вам нужен совет или молитва, пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по адресу, который сейчас видите на экране. В нашем служении функционирует Международный духовный центр помощи, в котором принимают участие опытные душепопечители и наставники из разных стран мира. Особая благодарность партнерам служения за их финансовый вклад, благодаря чему мы можем служить нуждам большого числа людей. Если вы желаете поддержать наше служение материально, вы можете узнать о наших проектах, а также методах пожертвований по адресу, который сейчас видите на экране. Будьте активны, становитесь частью команды служения. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
3: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
2: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
3: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
2: Какие услуги предоставляются публике?
3: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена. И консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
2: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
3: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
2: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
3: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
2: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
3: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
2: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
3: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
2: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
3: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
4: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: NBC News Radio. I'm Scott Carr. President Trump says he signed the memo of understanding negotiated with Iran, confirming that to reporters outside Versailles Palace in France as the G7 summit wrapped up. The White House says the memorandum is now in effect and includes the reopening of the Strait of Hormuz and easing of financial restrictions against Iran and expectations moving forward regarding discussions about the country's nuclear program. Tropical storm Arthur is soaking the Gulf Coast. The system's packing maximum sustained winds of 40 miles an hour, and the center's reformed about 10 miles northwest of Galveston. The National Hurricane Center in Miami predicts the primary threat is not wind, but life-threatening flash flooding. Arthur's forecast to grind further inland over the southeastern U.S. before nearing the Carolinas on Friday. A preliminary hearing for the singer and accused murderer, David, is now scheduled for July 21st. We get the latest from Daniel Martindale.
6: It was rescheduled from late June during a status conference in Los Angeles. The preliminary hearing, which will determine if there is enough evidence for a trial, is expected to last 5 days. Another status conference is also now scheduled for July 7th. The singer, whose real name is David Burke, is accused of murdering a 14-year-old girl whose decomposed remains were found in an abandoned Tesla in the Hollywood Hills last September, about 5 months after she was reported missing. Prosecutors say Burke killed the girl to maintain his lucrative music career. Burke has now been in custody for 2 months. I'm Daniel Martindale.
5: The actor, best known for voicing the character Lilo in Lilo and Stitch, has died at the age of 35.
7: That's the ugly duckling. See? He's sad because he's all alone and nobody wants him.
5: TMZ reports Davy Chase died Tuesday from meningitis and a blood infection. They also report she was admitted to a hospital in Los Angeles earlier this month due to malnutrition. Chase's other roles included The Vengeful Spirit, the antagonist in the 2002 horror film The Ring. I'm Scott Carr.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
9: 生生有情, 1150AM 西雅图中文电台，
10: 这里是您的信息中心，
9: 这里是您的心灵港湾，
10: 这里是您的精神家园，
9: 西雅图华人自己的中文电台。
11: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
12: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
11: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
12: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
13: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众，大家好，今天是2026年6月17日，星期三，农历五月初四。我是 Ian，
10: 我是 Jennifer， 很荣幸在新网为大家播报新闻。
13: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
10: 周三到周五的西城夜话的话题是情感夜线、清新校园和艺术人生。
13: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏、心理漫谈、平时连载、西雅图少年说、曹玉石信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
10: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
13: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM1150 或是 HDFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kkw.com/listen-online。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
9: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
10: 下面播报国际新闻。
13: 据美联社报道，巴基斯坦总理6月17日表示，美国和伊朗已经签署一项协议，相关安排立即生效，正式签署仪式仍计划在星期五举行。美国官员透露，协议内容包括重新开放霍尔姆兹海峡、伊朗对铀库存进行最低限度稀释，以及美国和联合国部分制裁豁免。七国集团领导人在法国峰会期间对这项协议表示支持，认为它有助于稳定全球能源市场，并降低中东冲突继续扩大的风险。不过，协议仍面临美国国内保守派和伊朗强硬派的质疑，后续和问题能谈判能否推进仍是最大变量。
10: 俄罗斯6月17日再次对乌克兰首都基辅发动导弹袭击，当地传出爆炸声，政府要求居民进入避难场所。袭击发生时，乌克兰总统泽连斯基正在法国参加七国集团峰会，并与美国总统特朗普及欧洲领导人讨论战争结束的可能路径。路透社报道，这是本周俄罗斯第二次大规模袭击基辅。与此同时 ，G7 领导人在峰会闭幕后表示，将继续支持乌克兰，并加大对俄罗斯能源部门和战争经济的压力。泽连斯基则呼吁西方进一步提供防空的系统，强调在谈判前乌克兰必须先具备抵御空袭的能力。
13: 英国首相斯塔默6月17日批评一艘俄罗斯军舰在英吉利海峡附近向英国民用游艇鸣枪示警的行为鲁莽且令人深切担忧。据路透社报道，事件发生在怀特岛以南约20海里处，俄罗斯护卫舰格里戈罗维奇海军上将号称，因一艘悬挂英国旗帜的游艇靠近并可能发生碰撞，在无线电联络未果后开枪示警。英国国防部表示，二舰当时疑似处于漂移状态，事件属于孤立个案。斯塔默在七国集团峰会期间说，虽然目前没有迹象显示事件背后存在更大阴谋，但英国对船上人员安全感到关切。事件发生在英国近期来接俄罗斯影子船队游轮之后，凸显英俄海上紧张关系继续升温。
10: 据美联社报道，加沙卫生部门6月17日表示，自以色列和哈马斯去年10月达成停火以来，加沙仍有超过1000名巴勒斯坦人在以军行动中丧生。当天，加沙南部汉尤尼斯附近又发生以色列袭击，造成至少2人死亡，多人受伤。以色列军方称，相关行动目标是哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织武装人员，并表示不会停止打击，安全威胁。哈马斯和以色列则相互指责对方违反停火的安排。报道指出，尽管名义上的停火仍在维持，但空袭、炮击和枪击持续发生，加沙人道局势仍然严峻。
13: 下面是天气预报，大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏62度，摄氏17度；明天晴，最高气温华氏75度，摄氏24度；最低气温华氏60度，摄氏16度。
10: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:07。下面播报中国新闻。
13: 据《回声报》驻上海记者拉斐尔·巴莱尼耶周三发回报道表示，就在一年前，世界各国领导人还纷纷涌向华盛顿的椭圆形办公室与特朗普谈判贸易协定，试图通过外交手段应对美国发起的关税攻势。一年后，当特朗普深陷伊朗战争泥潭、政治地位削弱之时，这些领导人却转而前往北京。中国则趁此机会，在经历了新冠疫情和乌克兰战争之后，重新登上世界舞台的中心。现在北京几乎每周都会迎来一位新的外国客人。在天安门广场上的人民大会堂，这座巨大的共产主义建筑，外国领导人在这里受到习近平的接见，为欢迎他们而悬挂的国旗刚刚升起，第二天就得拆下，为下一位访客让路。在2025年12月接待了法国总统马克龙之后，中国又相继接待了加拿大总理卡尼、英国首相斯塔默、德国总理默兹以及西班牙首相松茜斯。但真正的高潮出现在5月中旬，特朗普和普京在5天内先后到访北京，背景是伊朗战争。这场冲突凸显了中国已获得的核心定位，中国正从其在中东的平衡战略中获益。中国与伊朗和海湾石油君主国都保持着良好关系，在北京接待了冲突的所有相关方，除了与中国关系较为疏远的以色列。6月中旬，北京先后接待了伊朗外长阿拉格奇以及巴基斯坦总理谢里夫。然而，战争仍在继续，这暴露了中国影响力的局限性，以及他在远离自身核心利益区域的冲突中不愿过度介入的态度。作为世界第二大经济体、全球最大出口国，拥有联合国安理会常任理事国席位，并与14个邻国直接接壤，中国多年来凭借其地理规模和经济实力，自然而然地拥有了外交影响力。这种影响力自2012年习近平上台后显著增强，他致力于将中国打造成全方位的强国，以洗刷过去的耻辱。习近平通过亲自推动一带一路倡议和创建新的多边机构，将中国的外交重心转向所谓的全球南方国家。自此，非洲、亚洲和高加索地区领导人的访华之行变得司空见惯。新奇访华的领导人包括越南领导人苏林、老挝的总统通伦西苏里以及塞尔维亚的总统阿赖克桑达尔古契奇。
10: 2026年6月初，日本首相高市早苗与菲律宾总统小费迪南德马克斯在东京峰会上宣布，将双边关系提升至全面战略伙伴关系，并正式启动太平洋专属经济区与大陆架划界谈判。此举被若干评论视为两国外交合作及强化第一岛链、打造印太新秩序的关键一步。不出所料，立即引发中国强烈且持续的反制。6月1日，中国海警岱山舰编队高调在台湾岛以东海域开展执法查询。6月6日至10日，中国交通运输部派出多艘万吨级公务船，展开大规模的海上交通专项执法和扫测行动。中国海警船后来进入日本冲绳县与那国岛南方海域的专属经济区，首次在该区域主张管辖权。直到6月8日，仍在周边海域活动。中国官媒高调宣称，近期从海警到地方海事局，从东海航海保障中心到东海救助局，多部门联动，对台湾形成了近海治理模式。譬如中国中央电视台旗下新媒体账号玉渊谈天称，中国海警巡航已经在台湾东海域从临时变成常态，从单一成为整体包围台湾的战略突围。这次行动相当于是多个问题一次解决，可以说近海治理模式释放的信号很明确，以后我们的视野里会越来越少出现台湾海峡。此外，外界因此关注从2022年南希佩洛西访台后，中国军机常态化穿越台海中线，到如今海警船大举东进台湾太平洋侧， 日非加速行动究竟是预防性战略布局，还是无意中为中国提供了压缩台湾的战略空间的绝佳借口？甚至有评论认为，中国在台湾东海岸的常态化巡逻让台湾成为这一情势下的最大输家。美国海军战争学院海洋战略主席詹姆斯·霍姆斯教授向 BBC 中文分析指出，日非的行动不仅在法律层面上没有问题，更触动了北京被困在第一岛链内的深层焦虑。霍姆斯教授认为这是一步好棋，并解释说，中国一直不断试图让邻国感到疑虑或恐惧，为什么不以其人之道还治其人之身呢？尤其当国际法站在你这一边的通运输部的多艘万级公务船展开大规模的海上交通专项执法和扫厕行动。台湾国防部智库台湾国防安全研究院钟志东博士向 BBC 强调，台湾并不是日非协议下的输家，这件事反而凸显了台湾议题的重要性及整体性，以及中国对外扩张主义的危险性。他又说，不能让台湾落入日本与菲律宾的合作，伤害了台湾的这种来自对岸的叙事框架，而应该把问题重新定位。
13: 特朗普总统周三为他与伊朗达成的协议做了激烈辩护，抨击那些声称该协议成果甚至不如奥巴马总统谈判达成协议的批评者。他还威胁称，如果伊朗不遵守核协议，将再次对其进行轰炸。在法国埃维昂莱班举行的七国集团全球领导人峰会上，特朗普否认美国实际上是在付钱给伊朗，换取伊朗同意最近谈判达成的和平协议。在一通夹杂粗口的怒斥中，他宣称他的协议比奥巴马2015年与德黑兰签署的协议更好。你们知道伊朗人做了什么吗？他们嘲笑奥巴马，他们说他是个愚惑混蛋，特朗普说。奥巴马的一位发言人表示，奥巴马不会在周三发表评论，但提到了奥巴马周末接受 ABC 早安美国节目采访时的讲话。在采访中，奥巴马表示他怀疑新协议与他的政府通过谈判所达成的协议相比，可能未有显著不同或重大改进。他说，这提醒人们，美国不能只是依靠霸凌或轰炸来解决问题。特朗普发表上述言论之际，一名美国高级官员披露该官员称为协议全文的内容。周三，该官员在与记者的电话会议中宣读了该文本。根据白宫制定的基本规则，他要求匿名发言。该官员透露，该协议内容包括重新开放霍尔姆兹海峡，制定一项3000亿美元的伊朗重建计划，并至少暂时对伊朗石油出口的限制。但该协议将把关于伊朗核计划的谈判推入为期60天的谈判期，核问题是始于2月的美以袭击的核心理由。特朗普曾否认该协议将包括美国对重建基金的投资或立即解除制裁的报道，但这两点备受关注。但该协议所述的3000亿美元基金可能为伊朗提供的资金远超奥巴马谈判达成的协议。该协议称，美国将与地区合作伙伴共同努力，制定一项明确的双方同意的计划，至少提供3000亿美元用于伊朗的重建和经济发展。协议规定，一旦在60天内达成最终协议，该基金将生效。特朗普对波斯湾国家可能为该基金提供资金的可能性持开放态度。特朗普曾猛烈抨击奥巴马在2015年核协议签署后向伊朗提供了17亿美元现金，但他周三表示，美国军队在战争期间对伊朗造成了严重破坏，以至于伊朗需要帮助。
10: 不像贝拉克、侯赛因、奥巴马那样用托盘给伊朗送去一盘一盘的现金，根据这项协议，他们要想获得救济就必须凭借着自己的表现来争取，而且援助不是我们来给，他说，我们不需要给他们任何东西，但是有些人可能愿意投资。一名外交官表示，该基金的筹备工作已经开始，这名要求匿名以讨论敏感谈判的外交官表示，目前已获得相当于3000亿美元半数金额的承诺，来自美国、中东、亚洲、南美和非洲的公司。该外交官表示，该基金作为私人投资渠道，而并非重建或赔偿计划。有关资金承诺的细节最初由路透社报道。一名美国高级官员表示，特朗普和副总统万斯已经以电子方式签署了关于该协议的框架协议。伊朗会议会长 领导该国谈判团队的穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫也是如此。预计美伊领导人将在瑞士正式签署该协议。一旦协议正式签署，美国将发布豁免，允许伊朗出口其原油。批评人士指出，对伊朗石油工业的制裁豁免，无非是对德黑兰重新开放霍尔木兹海峡的奖励。这条关键的石油运输航线在战争开始时被伊朗实际封锁，此前一直是开放畅通的。